0: тебе понравится.
1: Стой. Лока.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Доброе утро! Ну что, 7:14 на часах, в студии Анна Белявцева, и я поздравляю всех с 1 сентября. Ну, страна официально перевернула календарь на осень и вот открыла новый учебный год. На улицах сегодня будет особенно красиво, море цветов, белые бантики и легкая утренняя суета. Ну, родители, держитесь, мы с вами, а всем школьникам и студентам я желаю легкого старта. Прямо сейчас в эфире группа «Рефлекс» – самый бодрый трек для отличного начала этой осени.

Доброе утро! Ну что же, 1 сентября в Республике Беларусь отмечается День знаний. Это праздник начала нового учебного года для школьников, студентов, колледжей и вузов, а также для педагогов и родителей. Тот самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Ну, в этот день все дороги ведут к школе, наряды ученики, взволнованные родители и учителя. Ну, в честь праздника в этот день проводят единый урок с целью информирования учащихся из поколения в поколение, уважительное отношение к традициям, ценностям и достижения белорусского народа, понимание своей роли в развитии страны, чувство гордости, ответственности за свою страну и народ. Так что с праздником! Поздравляю с 1 сентября, с Днем знаний!

Доброе утро! Ну что, День любителей сериалов отмечается сегодня наравне с Днем знаний. Ну, Международный день любителей сериалов – это относительно молодой праздник, который вот отмечают поклонники многосерийных фильмов и телепроектов. Ну, сериалы, конечно же, стали давно частью повседневной культуры, объединяют у экранов людей разных возрастов и профессий. Ну, современные онлайн-платформы предлагают масштабные проекты на любой вкус, от драмы до детективов и исторических саг, фэнтези. Очень большой выбор сейчас. Праздник, конечно, подчеркивает роль сериалов не только как развлечение, но и как культурного феномена, влияющего на моду, язык и даже на восприятие.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Небо, 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу: Первый переулок, Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
0: Улица Крупской, 80.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что же, вот он, наш традиционный гороскоп на Лидер FM. Овны, сегодня у вас будет очень динамичный день, все будет получаться на высокой скорости. Тельцы, терпение и последовательность принесут вам материальный плюс. Близнецы, легкость в общении поможет наладить важные контакты. А вот у раков сегодня вас ожидает защита своих границ, которая особенно важна и своевременна. Львы, щедрость и внимание к другим привлечет в вашу жизнь встречное тепло. Девы, тщательная подготовка к важной задаче обеспечит успех во всех делах. Весы, красота и эстетика вокруг поднимут вам настроение. Скорпионы, меняйте то, что давно не решались. Трансформация старых привычек пройдет легко. Стрельцы, юмор и позитив помогут выйти из любой ситуации победителем. Козероги, долгосрочные цели сегодня получат новый импульс. Водолеи, необычные решения окажутся сегодня самыми эффективными. Рыбы, мечты и интуиция сегодня особенно близки к реальности. Отличного всем дня!

0: Всем большой привет! Ну, 1 сентября также отмечают Всемирный день написания писем. Ну вот праздник напоминает о ценности бумажной корреспонденции в эпоху цифровых технологий. Ну, история праздника плотно связана с инициативой Международного почтового союза, который на протяжении десятилетий продвигал культуру письменного общения. Этот день учит детей и взрослых культуре письма, развивает речь, воображение и внимание к деталях. Ну, в разных странах проводят мастер-классы, уроки письма авторам и капсулу времени. Так что это сегодня отличный повод написать открытку или письмо друзьям и близким.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, возможны осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Это была группа «Пицца Пятница». Ну, а у нас вторник, рабочая неделя уверенно стартовала. И, конечно же, сегодня празднуется день рождения осени. Ну вот праздник возник в творческих и природных сообществах как способ торжественно отметить переход от лета к осени. Ну, первые прохладные дни, пожелтевшие листья, особенный свет и тишина, я бы сказала так, ну, которая праху приходит вместе с укоротившимся днем. Ну вот в старину на Руси смену сезонов ощущали через труд и быт, заканчивали полевые работы, перебирали запасы, утепляли дома, и каждый такой этап был маленьким рубежом. Но в этот день сегодня устраивают прогулки по паркам и лесам, собирают букеты из осенних листьев, делают фотосессии, пекут пироги с сезонными ягодами и фруктами. Вот у меня осень ощущается с шарлоткой. С шарлоткой с яблоками. По-другому не скажу. Вот именно это осенний пирог, осеннее блюдо. Для многих, конечно, день рождения осени – это возможность замедлиться, почувствовать ритм природы и вот принять перемены как естественную и даже красивую часть жизни. С первым днем осени, друзья!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! Ну что, 1 сентября, сбылась мечта детства. Мы выросли, и теперь не нужно вставать в школу к 8:30. Теперь мы встаем в 6:10 на работу. Доброе утро, друзья! Ну что, встречаем новый музыкальный час на Лидер ФМ. Спектакль «Новинка». Шакира зарядит нас бодрым настроением на весь день. Take Me There, горячий хит, также прозвучит в этом часе. Отличного и продуктивного всем дня.
0: Ты слушаешь.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За первое полугодие в бюджет региона поступило почти 147 миллионов рублей собственных доходов, что позволило обеспечить выполнение уточненного годового плана более чем на 43%. Основной удельный вес собственных доходов бюджета сформирован за счет подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость, налогов на собственность, налога на прибыль и налога при упрощенной системе налогообложения. Знойденная музыка – музыкально-театральное представление с элементами иммерсивного погружения в различные эпохи отечественной истории пройдет в нашем городе. Оно намечено на предстоящую пятницу, 4 сентября. Местом проведения мероприятия станет Лидский замок. Начало в 19 часов. 14-е соревнования по многоборью среди кинологических подразделений государств-участников СНГ прошли в Казахстане. В них приняли участие команды Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана. Им предстояло продемонстрировать не только физическую и профессиональную подготовку, но и слаженность работы кинологических расчетов со служебно-розыскными собаками. По итогам командного зачета победу одержала команда Казахстана. Белорусские кинологи заняли второе место. Редкий белый сокол был продан за 408 тысяч долларов на международной выставке охоты и верховой езды в Абу-Даби. Он стал самым дорогим пернатым, реализованным на аукционах в этом году. Птицу вырастили на специализированной ферме в США. Сокол отличается полностью белым оперением, редкостью, а также выдающимися физическими и внешними характеристиками.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,9 метра в секунду. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
2: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, продуктивный день, но вот в мире спортивных рекордов есть достижения, которые кажутся почти невозможными. Ну вот, набивание мяча – это одно из таких достижений. И чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, нужно отбить мяч ногой 364 раза за одну минуту. Ну вот, текущий рекорд принадлежит южнокорейскому фристайлеру Чан Юсон. Он сделал 363 раза на одной ноге, набил мяч, и вот всего одного раза не хватило ему до круглой цифры. Но это оказалось достаточно для мирового достижения. Это получается примерно 6 ударов в секунду, без остановки, без касания мячом земли. Одна нога, одна точка опоры, и вот такой ритм у него. Для сравнения, обычный человек, не тренировавшийся, с трудом набьет 5-10 раз. Ну, то есть опытный футболист может показать 50-70, а 364 – это уже какой-то космический уровень, где мяч становится продолжением тела, а секунды растягиваются в вечность. Каждый удар должен быть идеально вывернен. Ну, то есть мяч не должен улетать в сторону или опускаться слишком низко. Любое отклонение, и ритм сбивается. Время уходит, и вот считается, попытка провален. В этом рекорде, конечно, важнее всего не сила, а контроль и выносливость мышц. Так что одно можно сказать точно. Нога этого человека больше никогда не будет себя чувствовать так же. Но ради места в истории оно, конечно, того стоит. Поздравляем парня с его достижением, с тем, что он попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют! Ну что же, иногда вот самые неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Доказательством стал пес по кличке Медведь, который живет в Калифорнии. Вот когда его хозяину доставляют какую-либо посылку или заказ, Медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда очень рад оказать помощь. Животное забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом, и, видимо, в такой работе имеется особенное удовольствие. Пес-доставщик быстро прославился в интернете, и вот кроме того, что его владельцы отмечают, что любимец очень ответственен и аккуратен, он настолько бережно обращается с посылками, что иным курьерам-людям, наверное, стоило бы брать с него пример. Жаль только то, что у пса очень мало шансов получить реальную работу в службе доставки, хотя он ее вполне достоин. Фотографии невероятные. Вот такая вот история, вот такой вот у нас пес-курьер-доставщик. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
5: улица Крупской, 80.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
6: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
7: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
6: 2 буткемп-зоны,
7: арена для захватывающих турниров и трансляций,
6: бильярд,
7: единственные автосимуляторы в Лиде,
6: виртуальная реальность,
7: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
6: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
7: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: достаточно.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, возможны осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.
3: Лидер FM.

Китайская олимпиада роботов 2026 года вот завершилась в Пекине после 5 дней соревнования, в которых человекоподобные роботы бегали, боксировали, играли в футбол, вот поднимали тяжести и справлялись с задачами из реальной жизни. Более 2000 роботов из 66 команд приняли участие в 51 дисциплине. Ну, некоторые выступления, скажу, показали, насколько быстро развивается та самая робототехника, другие, конечно же, стали вирусными в интернете. Роботы сталкивались, падали и с трудом могли остановиться после забега. Ну, первый день олимпиады роботов уже принес новое достижение. Вот китайский андроид пробежал 100 метров за 9,39 секунды. Это быстрее, чем самый быстрый человек, установивший рекорд в 9,58 секунд. То есть, разумеется, конечно, что робот остается действительным. Машины соревнуются не между людьми, а между собой. Организаторы не случайно сделали акцент на бытовых сценариях. Вот в этом году добавили 21 прикладное соревнование, где роботы должны были выполнять непрерывные операции в симуляции дома, ресторана и разной торговли. Ну, конечно, без смешных моментов не обошлось. Один вот робот-тяжелоатлет попытался поднять штангу весом 16 килограмм, но, к сожалению, не удержал ее и рухнул головой прямо на судейский стол. Другие, отвлекаясь на танцующих роботов-черлидерш, потеряли равновесие и вот попадали с лестницы. Это видео набрало 1 миллион просмотров, и вот, к примеру, еще там третий бежал 100-метровку и прикрыл лицо руками. И вот в интернете эту робкую походку прозвали стыдливым бегом. Но в этом и заключается главный урок. И вот их слабости-то временные. Перегрев моторов, неуклюжесть на поворотах, это проблемы с балансом, это все баги, которые решаются за один технический цикл. А их способность учиться и совершенствоваться не имеет человеческого предела. Они не устают, не стареют и не теряют мотивацию. Они просто обновляют прошивку.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.01 на студийных. Ну что же, время точное. Бритни Спирс прозвучит в этом музыкальном часе. На счастье. Teddy Like Summer. Совсем скоро произведем розыгрыш подарков. Ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В рамках республиканской акции «Профсоюзы детям» председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш» Олеся Цидик совместно с председателями первичных профсоюзных организаций нашего города посетили Лидский социально-педагогический центр. Они организовали для ребят сладкий стол, а профессиональные аниматоры подарили улыбки и веселье. Олеся Цидик вручила руководству центра сертификат, который позволит укрепить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для пребывания детей. Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» завершился. В воскресенье он в последний раз в этом году пригласил жителей и гостей города на пешеходную улицу Замковую и территорию около Лидского замка. В этот день звучала скрипка в руках Ангелины Городничей, а кавер-бенд без репетиций исполнил популярные песни. В Беларуси с начала года отремонтировали 1460 километров республиканских дорог. Также ликвидировано свыше 221 тысячи квадратных метров ямочности. Нанесено почти 38 километров линии горизонтальной дорожной разметки. В Минтрансе напомнили, что в любом регионе страны по единому короткому номеру 125 диспетчерских служб можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. Тараканы-киборги больше не выдумка. Австралийские ученые модернизировали насекомых для оказания медицинской помощи пострадавшим в труднодоступных местах. Работать это будет следующим образом. В таракана вживляют электрод, чтобы через электрический импульс управлять телом насекомого. При помощи пульта и прикрепленной камеры тараканий пилот сможет доставить лекарства для людей под завалами через узкие щели.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 3,9 метра в секунду. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера. А в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 9:16. Ну что же, это Лидер ФМ. Начинаем нашу первую игру на сегодняшний день. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Слушаем какой-то коротенький фрагмент. Длится он несколько секунд. Моя соведущая или соведущий, кто-то из них, будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, слушаем.
2: Он красный, он с косточками черными, он зеленый, он круглый.
1: Что же это? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, все фрукты вы мне перечислили, и банан, и персик, и виноград. Давайте еще раз слушаем фрагмент, но с ответом.
2: Он красный, он с косточками черными, он зеленый, он круглый, это арбуз.
1: Ну, конечно же, это арбуз. Я вот, знаете, воспринимаю арбузы только в сентябре. Они очень сладкие и по вкусу ощущаются очень настоящими, не такие химозные, я бы сказала. Ну что же, у нас есть победитель, радиослушатель последние цифры номера 5971. Я вас поздравляю. И, конечно же, напоминаю, что сегодня вы стали обладателем набора ароматизатора для автомобиля от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64. Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
4: Достоверно. Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: Слицкой газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 19 градусов со знаком плюс.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 5 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С 1 сентября в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий стартует кампания по оральной иммунизации диких плотоядных животных, направленная на недопущение распространения бешенства. Для достижения максимальной эффективности вакцинации специальные антирабические приманки будут распределены с борта авиации над территориями Брестской, Витебской, Минской и Гродненской областей. Граждан призывают к бдительности и рекомендуют не находиться в зоне полета самолета. 1 сентября во всех учреждениях образования проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и единый урок «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Темами для обсуждения в этом году стали уважение к достижениям нашего народа и важность сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 974. Спасатели продолжают поиски рабочих в многочисленных тоннелях 12 затопленных гидроэлектростанций. Около 900 работников по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего неизвестной остается судьба более 4000. Кроме того, по оценке ООН, около 65 тысяч человек в Непале нуждаются в экстренной поддержке в области водоснабжения, санитарии и гигиены.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Качина, 29.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. 54-70.

0: 1 сентября на календаре. Ну что, для кого-то этот день — волнительная встреча с первой учительницей, для кого-то последний год за партой, а для родителей очередной этап взросления их детей. Ну, город сегодня особенно нарядный, повсюду белые бантики, огромные букеты и улыбки. Но, друзья, пусть этот учебный год будет легким, интересным и полным открытий, пусть уроки проходят быстрее, чем перемены, а домашние задания не кажутся бесконечными.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

я пройдусь по

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

что мне надо.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства ШОС. Об этом президент заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, пишет Белта. Александр Лукашенко предложил запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Пенсионерка из Лиды забрала забытый в магазине чужой кошелек и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В середине августа в Лидский РОВД обратилась 30-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что была с семьей в продуктовом магазине, после чего обнаружила пропажу кошелька. Сотрудники уголовного розыска оперативно восстановили картину событий и установили, что инцидент носит криминальный характер. Выяснилось, что супруг заявительницы на кассе самообслуживания оплатил товар с помощью электронных часов, а портмоне находилось в корзине в отсеке для сумок. Сложив покупки в пакеты, супруги направились на выход, а тележку поставили на место. Спустя некоторое время в магазин зашла пенсионерка, взяла эту же корзину и направилась за продуктами. На кассе после того, как она опустошила тележку, увидела чей-то кошелек. И вместо того, чтобы сообщить в милицию, либо передать кассиру, 61-летняя личанка просто положила чужое имущество к себе в сумку. Будучи дома, она рассмотрела кошелек и нашла там банковские карты и наличные 200 белорусских рублей. В последующем пенсионерка расплачивалась данными деньгами в магазинах. Теперь в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком.

0: до 3 лет. На этом не все. Еще больше информации найдете на наших страничках 102 Неман в Телеграм и Инстаграм.
1: В Лидском историко-художественном музее открылась персональная выставка Романа Бондаря. Экспозиция «После удара. Остро, хрупко, иначе» представляет уникальные работы, выполненные из битого и колотого стекла. В день открытия посетители смогли лично пообщаться с автором, узнать о тонкостях его творческого процесса и принять участие в мастер-классе по созданию картин из стекла. Роман Бондарь рассказал о своих работах и поделился профессиональными секретами мастерства. В Нью-Йорке женщина устроила резню на Таймс-сквер. 49-летняя жительница Квинса, вооруженная двумя кухонными ножами, напала на двух случайных прохожих, а после бросилась в сторону полицейского участка. Патрульные попытались остановить ее электрошокером, однако это не сработало. Полиция открыла огонь на поражение. Злоумышленницу и двух пострадавших госпитализировали. Одна из жертв скончалась в больнице. Позже умерла и сама нападавшая. По данным полиции, она страдала психическим расстройством. Мотивы теракта исключены.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Дожди. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях. Поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-02. А также на сайтах Just Eat и Clever.by.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
2: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
3: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Стало известно расписание игр нового розыгрыша экстралиги. Всего на первом этапе команды сыграют по 52 встречи. Хоккейный клуб «Лида» первые матчи проведет дома 10 и 12 сентября против «Динамо Молодечно». Завершат регулярку подопечные Дениса Ламека 24 и 26 февраля на выезде поединками против хоккеистов гродненского «Немана». Все домашние матчи «Лиды» в будние дни будут начинаться в 19 часов, в выходные – в 14.
0: Второй тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл Солигорск. Матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу на выезде и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Иван Концевой и Дмитрий Вашкевич. В таблице «Лида» занимает третье место, уступая Слуцку и Ниве.
0: Овертайм.
1: 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует 5 сентября. На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. В стартовом туре «Лида Бутик Авто» примет «Дорожник». Матч на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 13 часов.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: На планетарном форуме по современному пятиборью в Китае белорусы завоевали 3 медали – 2 золота и 1 серебро. Чемпионками в женском командном первенстве стали Мария Гнечик, Анастасия Орел и Виолетта Гуреева. Также Гнечик и Орел выиграли эстафету. А на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше наши атлеты добыли 7 наград – 1 золото, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Единственное золото принесли Юрия Трушкина и Инна Неделькина в каноэ-двойке на 200-метровке. Кроме того, 30 августа завершился мировой форум по академической гребле, на котором обладателем серебряной награды в мужской одиночке стал белорус Евгений Золотой.
0: Пенальти.
1: Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду. Капитан сборной Аргентины еще после проигранного финального матча чемпионата мира 2026 сказал партнерам по национальной команде о том, что это был его последний матч в ее составе. В решающем поединке аргентинцы уступили в Нью-Йорке испанцам со счетом 0-1. На прошедшем этим летом мировом первенстве 39-летний Лионель Месси забил 8 мячей. Всего за сборную Аргентины он сыграл 207 матчей и забил 125 голов. В составе национальной команды он принял участие в 6 чемпионатах мира. В 2022 году в Катаре аргентинцы стали чемпионами планеты, а еще дважды завоевывали серебряные медали в 2014 и 2026 годах. В 2008 году в Пекине в составе аргентинской сборной Месси стал олимпийским чемпионом. Кроме того, он дважды выигрывал Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
5: Как дела, родной?
4: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
6: Привет, чемпион!
4: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
7: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
3: Would you dance

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Привет-привет! Ну что же, встречаем новый музыкальный час на Лидер FM.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
2: Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Совет.

0: Липецкая, 31, кабинеты номер 1 и 6. Более 300 школ Беларуси с 1 сентября начинают работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Главная цель – упрощение взаимодействия между учителями, школьниками и родителями, а также минимизация бумажной нагрузки для педагогов. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Арина Соболенко с победы начала выступление на открытом чемпионате США по теннису. В поединке 1/64 финала действующая чемпионка US Open встречалась с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио и победила 6-2, 6-4. Во втором раунде соперницей Соболенко будет россиянка Полина Яценко.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Арт-Лиде мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by.
1: Салон плитки Альтагамма – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. Альтагамма помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54-70.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, розыгрыш подарков уже в студии. Сегодня будем разыгрывать пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Качина, 29. Ну что же, игра называется «Правда или ложь». Задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить «Правда или ложь» и отправить на номер 9703 именно «Правда это или ложь». Ну что же, вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что около 70 поверхностей Земли покрыто водой? Пишите.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей сегодняшней игры «Правда или ложь». Ну что же, правда или ложь, что около 70% поверхности Земли покрыта водой. И это абсолютная правда. Ну и, конечно же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5922. Я вас поздравляю. Ну, конечно же, сегодня вам достается пицца от пиццерии «Арпицца», которая открылась в торговом центре «Лида Парк», улица Кочина, 29. Ну, а для всех остальных я напомню, что впереди еще один розыгрыш, дневной сеанс. Мы также разыграем вкусный подарок. Ну вот, назову сегодняшний день «Вкусный день», так что не переключайтесь.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Ангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
3: улица Крупской 80.
0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометра уже достигли 20 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем большой привет, 13.01, время точное. Ну что же, встречаем новый музыкальный на Лидер ФМ. Нюша появится в этом часе. Время любить. Ариана Гранде засверкает в этом музыкальном. Звонкие на волнах 94.3. Но прямо по курсу новости с погодой. Отличного дня.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Подведены итоги выставки конкурса «Бренд Личины» в мегаформате, которая стала одним из событий Дня города. Участникам необходимо было превратить главную продукцию своих предприятий в гигантские арт-объекты. Дипломы в номинациях получили все участники конкурса. Третье место разделили торфабрикетный завод «Детва» и Лидский историко-художественный музей. Второе – ледопищеконцентраты и ледохлебопродукт. Первое место взяла Лидская ЖКХ. Гран-при достался Лидскому молочно-консервному комбинату. Хоккейный клуб «Лида» перед стартом в чемпионате проведет товарищеский матч с «Авиатором». Игра пройдет в Барановичах. Она запланирована на предстоящую пятницу, 4 сентября. Начало в 12 часов. Напомним, этим летом команды трижды играли между собой. В двух товарищеских матчах сильнее был «Авиатор» 4-3 и 5-2, а в Кубке Солея победила «Лида» с результатом 5-3. Незаконно ввезенную на территорию ЕАЭС партию товаров иностранного производства стоимостью более 1 миллиона рублей выявили сотрудники Гродненской региональной таможни. Более 47 тысяч единиц одежды, автозапчастей, музыкального оборудования и других изделий находились в транспортном средстве «Ивеко» с прицепом. Его движение остановили таможенники при проведении спецмероприятия. На партию товаров, прибывшую из России, у водителя белорусской фирмы-перевозчика не было документов. В отношении перевозчика начат административный процесс. Министр армии США Дэниел Дрискол подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. Об этом пишет Белта. Решение последовало после нескольких месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хексетом. Разногласия касались курса сухопутных войск и кадровых решений.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях. Поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8-044-50-1-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Привет, город! Ну что, прекрасного всем настроения. Встречаем новый музыкальный час. «Моя Мишель» прозвучит в этом часе. Кэти Перри. Группа «Пицца» также появится на волне 94.3. Как ты? Совсем скоро мы объявим имя победительницы фотоконкурса «Мисс Лето». В этом часе ожидайте.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии провел оценку содержания территорий детских игровых площадок города и района. По результатам обследования чаще всего выявлялись нарушения в части исправности игрового оборудования, содержания в исправном состоянии покрытия спортивных площадок, скашивание и удаление скошенных сорных растений. Выданы документы для проведения работ по устранению нарушений, сроки остаются на контроле. Надзор за содержанием территорий детских игровых площадок продолжается. По 5 августа в светлое время суток водителям необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. В регионе продолжается комплексное мероприятие «Внимание, дети». Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: С 25 августа по 5 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Поэтому водители должны двигаться независимо от времени суток с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Сегодня дети пошли в школу. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Первый и главный урок – безопасность. Обращаемся к родителям. Напоминайте детям о правилах дорожного движения. Работу с ребенком нужно проводить на регулярной основе. Тем не менее, в начале осени учебного года она особенно актуальна. Юным пешеходам предстоит практически ежедневно ходить по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции.
4: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных аферистов, проинформировали в пресс-службе МВД. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 11 фишинговых интернет-ресурсов. С миграционным хаосом с трудом справляются в Сеуте. Испанская полиция, пытаясь остановить толпу нелегалов, применила предупредительный огонь. Сотни мигрантов намеревались прорваться в центр временного размещения, не дожидаясь своей очереди на заселение. Система приема в Сеуте испытывает серьезную нагрузку из-за наплыва нелегалов из Марокко. Выдворение их обратно идет очень медленно.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2-6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской 80. Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях. Поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8 044 50 51 54 020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет, город! Ну что, у микрофона Анна Белявцева. Ну и стали известны результаты фотоконкурса «Мисс Лето». Ну, выражаем благодарность за участие всем участницам, дорогие девушки. Вы прекрасны. Ну, выбрать, конечно, среди вас было очень сложно. К счастью, выбирали не мы, а люди, голосующие за вас. Ну, если бы выбирали мы, это мы бы еще очень долго спорили и так и не смогли выбрать между вами. Ну что, внимание! Победительницей фотоконкурса «Мисс Лето», лидер ФМ, становится, барабанная дробь, 19 номер Юлия Пушила. Я вас поздравляю, вы набрали максимальное количество подписанных голосов, это 93 голоса. Ну что, сегодня вы одержали победу. А мы продолжаем, у нас стартует дневной сеанс. Ну, сегодня разыграем вкусный подарок, это будет Roll Dog Mix от Суши Арт в Леди. Заказы по телефону 8044-51-54-020. Ну, правила, конечно же, озвучиваю. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма, вы пытаетесь понять название фильма и на номер 9703 отправляете мне его. Ну что же, слушаем отрывок.
2: Мы пошли.
3: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
2: Уже уходите?
3: Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
2: Большое спасибо.
4: Ну, стоп. Если вы больше ничего не хотите...
3: А разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься?
2: Нет, до пятницы я совершенно свободен.
3: Ладно, посидим еще немного.
1: Что же это такое? Фильм, мультфильм? Пишите 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Ну что, пришло время подводить итоги нашей игры. Давайте еще раз переслушаем фрагментик.
2: Мы пошли.
3: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
2: Уже уходите?
3: Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
2: Большое спасибо.
4: Ну, стоп. Если вы больше ничего не хотите...
3: А разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься?
2: Нет, до пятницы я совершенно свободен.
3: Ладно, посидим еще немного.
1: Ладно, посидим еще немного. Это же Винни-Пух. Действительно, у нас сегодня есть победитель, радиослушатель, последний цифры номера 9378. Я вас поздравляю. Но сегодня вы выиграли Roll Dog Mix от Суши Арт в Лиде. Поздравляю и желаю вам приятного аппетита.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности Синкрат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе по

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
10: Как

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем большой привет! 15.01. Ну что же, встречаем новый музыкальный час. «Мадонна» прозвучит в этом часе. Егор Крид, «Мод». Наши чувства, ошибки. Громкая новинка от Вани Дмитриенко.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Беларусь приветствует увеличение доли национальных валют стран ШОС во взаимных расчетах. Об этом президент заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, пишет Белта. В числе важнейших направлений работы ШОС он назвал экономику. Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС. Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС 2 килограммов особо опасного психотропа. Он был спрятан в музыкальной колонке, которую перемещал через границу гражданин России, прибывший из Литвы в пункт пропуска Беньяконе. Мужчина заявил, что не имеет при себе запрещенных к ввозу либо подлежащих декларированию личных товаров. При сканировании его багажа выявили довложение в музыкальной системе. Из нее извлечено 6 свертков с кристаллическим веществом. Согласно результатам экспертизы, это альфа-ПВП. Мужчина рассказал, что о содержимом колонки не знал, согласился ее перевезти в Москву за вознаграждение. При проведении дальнейших контрольных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлен человек, в адрес которого следовала поставка. Это 44-летняя гражданка России. В отношении нее возбуждено уголовное дело. День открытых дверей пройдет во Дворце культуры города Лиды. Образцовый театр «Кокос» приглашает всех на спектакль «Не ежик». Показ состоится 5 сентября, начало в 11 часов. Вход свободный. Сборная Беларуси по пляжному футболу начала заключительный этап подготовки к матчам суперфинала очередного сезона Евролиги, который пройдет в итальянском Виареджо. Под руководством испанского специалиста Николаса Альварадо тренируются 14 футболистов. Учебно-тренировочный сбор продлится до 6 сентября, после чего команда отправится в Италию.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2-6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях. Поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Бел.by.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
10: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
12: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы. Торговля криптовалютой. Поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки и ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20. Ну и я желаю вам всем прекрасного вечера. С вами была Анна Белявцева на протяжении всего дня. До встречи завтра!
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: подходит к завершению. Председатель райисполкома Александр Версоцкий посмотрел, как идет строительство профилактория для телят в МТК Ётки. В этом году в Лидском районе стоит задача построить 9 таких современных объектов. 7 из 9 профилакториев уже готовы. Подведены итоги областного конкурса «Женские судьбы Беларуси» на лучшее оформление отрядного места в воспитательно-оздоровительных лагерях, посвященного Году белорусской женщины. В номинации «Наследие поколений» первое место занял воспитательно-оздоровительный лагерь «Дружба» средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова. Второе место – лагерь «Страна детства» 17-й Лидской школы. В номинации «Судьба моей землячки» второе место у воспитательно-оздоровительного лагеря «Радуга» гимназии номер 1 нашего города. В Беларусь за прошедший месяц прибыло почти 5000 граждан Украины. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Через украинско-белорусскую границу прибыли 10 человек. Транзитом через Польшу чуть более 4000, Литву почти 800, через Латвию 33. Всего за этот год в нашу страну въехало более 55600 граждан Украины. В Латвии с 1 сентября вступил в силу ранее анонсированный запрет на ввоз ряда товаров из Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба латвийского правительства. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую печатную продукцию, одежду и другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивное оборудование.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2,6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Стало известно расписание игр нового розыгрыша экстралиги. Всего на первом этапе команды сыграют по 52 встречи. Хоккейный клуб «Лида» первые матчи проведет дома 10 и 12 сентября против «Динамо Молодечно». Завершат регулярку подопечные Дениса Ламека 24 и 26 февраля на выезде поединками против хоккеистов гродненского «Немана». Все домашние матчи «Лиды» в будние дни будут начинаться в 19 часов, в выходные в 14.
0: Второй тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Солигорск». Матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в минувшую субботу на выезде и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Иван Концевой и Дмитрий Вашкевич. В таблице «Лида» занимает третье место, уступая Слуцку и Ниве.
0: Овертайм.
1: 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует 5 сентября. На первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф. В стартовом туре «Лида Бутик Авто» примет «Дорожник». Матч на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» начнется в 13 часов.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: На планетарном форуме по современному пятиборью в Китае белорусы завоевали 3 медали – 2 золота и 1 серебро. Чемпионками в женском командном первенстве стали Мария Гнечик, Анастасия Орел и Виолетта Гуриева. Также Гнечик и Орел выиграли эстафету. А на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше наши атлеты добыли 7 наград – 1 золото, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Единственное золото принесли Юрия Трушкина и Инна Неделькина в каноэ-двойке на 200-метровке. Кроме того, 30 августа завершился мировой форум по академической гребле, на котором обладателем серебряной награды в мужской одиночке стал белорус Евгений Золотой.
0: Пенальти.
1: Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду. Капитан сборной Аргентины еще после проигранного финального матча чемпионата мира 2026 сказал партнерам по национальной команде о том, что это был его последний матч в ее составе. В решающем поединке аргентинцы уступили в Нью-Йорке испанцам со счетом 0-1. На прошедшем этим летом мировом первенстве 39-летний Лионель Месси забил 8 мячей. Всего за сборную Аргентины он сыграл 207 матчей и забил 125 голов. В составе национальной команды он принял участие в 6 чемпионатах мира. В 2022 году в Катаре аргентинцы стали чемпионами планеты, а еще дважды завоевывали серебряные медали в 2014 и 2026 годах. В 2008 году в Пекине в составе аргентинской сборной Месси стал олимпийским чемпионом. Кроме того, он дважды выигрывал Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +18, +20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В День знаний свыше 2500 школ открыли двери для учащихся в Беларуси. К занятиям приступили около 1 250 000 школьников. В Лидском районе за парты в этом году сели порядка 15 200 учащихся, из которых более 1200 первоклассники. Подробности о том, как прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 2 сентября. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Гуды, Чапли. С 12.00 до 15.00 в населенных пунктах Раклевцы, Цыборы, Малая Ольшево. В связи с ремонтом линии электропередачи. Главный символ белорусской эстрады празднует день рождения. 1 сентября легендарному ансамблю «Песняры» исполняется 57 лет. Более полувека уникальный коллектив бережно хранит традиции фолк-рока, покоряя сердца слушателей по всему миру. Их песни давно стали народными, а фирменное многоголосие остается эталоном музыкального мастерства и визитной карточкой страны. Среднемесячная цена газа в Европе по итогам августа оказалась максимальной с конца 2022 года, составив $744 за 1000 кубических метров. На фоне рекордно низких запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС. Котировки газа в Европе в августе выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а также оказались на 17% выше средних цен июля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2,6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасной всем дороги. Концерн BMW подал в патентное ведомство Германии заявку на закрепление за ним прав на необычное изобретение. Это устройство, помогающее инициировать процесс заноса, то есть перевести автомобиль в управляемое скольжение. Эта часть процесса дрифта, как правило, вызывает у начинающих спортсменов отдельные затруднения. Срыв оси в занос, как следует из текста патентной заявки, BMW планирует осуществлять путем резкого уменьшения нагрузки на задние колеса. Такой подход по замыслу BMW должен будет помочь инициировать скольжение с относительно небольшим количеством тяги на колесах, что в свою очередь упростит управление автомобилем. Реализовать это планируется за счет возможностей адаптивной подвески. Помимо этой системы, BMW хочет укомплектовать свои спорткары еще и новыми электронными ассистентами, которые займутся контролем самого процесса скольжения, а также будут оценивать безопасность момента для дрифта. Например, на основе данных о скорости на угле поворота управляемых колес.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6,
3: улица Крупской, 80.
4: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
2: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В День знаний свыше 2500 школ открыли двери для учащихся в Беларуси. К занятиям приступили около 1 250 000 школьников. В Лидском районе за парты в этом году сели порядка 15 200 учащихся, из которых более 1200 первоклассники. Подробности о том, как прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». По 5 августа в светлое время суток водителям необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. В регионе продолжается комплексное мероприятие «Внимание, дети». Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С 25 августа по 5 сентября проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Поэтому водители должны двигаться независимо от времени суток с включенным ближним светом фар либо с дневными ходовыми огнями. Сегодня дети пошли в школу. Данная акция проводится каждый раз перед началом учебного года. Она помогает избежать ДТП с участием детей. Первый и главный урок – безопасность. Обращаемся к родителям. Напоминайте детям о правилах дорожного движения. Работу с ребенком нужно проводить на регулярной основе. Тем не менее, в начале осени учебного года она особенно актуальна. Юным пешеходам предстоит практически ежедневно ходить по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции.
1: Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС 2 килограммов особо опасного психотропа. Он был спрятан в музыкальной колонке, которую перемещал через границу гражданин России, прибывший из Литвы в пункт пропуска Беньяконе. Мужчина заявил, что не имеет при себе запрещенных к ввозу либо подлежащих декларированию личных товаров. При сканировании его багажа выявили довложение в музыкальной системе. Из нее извлечено 6 свертков с кристаллическим веществом. Согласно результатам экспертизы, это альфа-ПВП. Мужчина рассказал, что о содержимом колонки не знал, согласился ее перевести в Москву за вознаграждение.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова 3.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Привет-привет! В Канаде открылся сплющенный ресторан. Да-да, вам не послышалось. Само помещение, стулья, столы, стойка, логотип компании. Каждый элемент интерьера выглядит так, будто его придавили гигантским прессом. Это не ошибка архитекторов и не прихоть дизайнеров. Акция приурочена к запуску нового смеш-бургера. Его главная фишка – котлета, которую во время готовки сильно прижимают к горячей поверхности гриля. Из-за этого она становится тонкой, с хрустящими краями и максимально площадью карамелизированной корочки. Вот и весь ресторан решили сделать приплюснутым. Буквальная визуальная метафора процесса приготовления. Со стороны кажется, что здание, вывеска, столы и даже меню пострадали от мощного удара сверху. Но на самом деле это продуманный перформанс. Дизайнеры намеренно исказили пропорции, чтобы каждый гость оказался внутри этой шутки. Судя по всему, да, это одновременно рекламный ход и аттракцион. Люди идут не только за едой, сколько за впечатлениями и фотографиями. А когда еда оказывается еще и вкусной, как обещают в ресторане, эффект усиливается. Акция временная, но возможно она запомнится надолго, по крайней мере такое не забудешь. Фастфуд, где стулья сплющены ровно настолько, чтобы было неудобно сидеть, но очень

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской, 80.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 18, плюс 20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На особом контроле главы района строительство животноводческих объектов. Оно подходит к завершению. Председатель райисполкома Александр Версоцкий посмотрел, как идет строительство профилактория для телят в МТК «Ётки». В этом году в Лидском районе стоит задача построить 9 таких современных объектов. 7 из 9 профилакториев уже готовы. Подведены итоги областного конкурса «Женские судьбы Беларуси» на лучшее оформление отрядного места в воспитательно-оздоровительных лагерях, посвященного Году белорусской женщины. В номинации «Наследие поколений» первое место занял воспитательно-оздоровительный лагерь «Дружба» средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова. Второе место – лагерь «Страна детства» 17-й Лидской школы. В номинации «Судьба моей землячки» второе место у воспитательно-оздоровительного лагеря «Радуга» гимназии номер один нашего города. Пенсионерка из Лиды забрала забытый в магазине чужой кошелек и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: В середине августа в Лидский РОВД обратилась 30-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что была с семьей в продуктовом магазине, после чего обнаружила пропажу кошелька. Сотрудники уголовного розыска оперативно восстановили картину событий и установили, что инцидент носит криминальный характер. Выяснилось, что супруг заявительницы на кассе самообслуживания оплатил товар с помощью электронных часов, а портмоне находилось в корзине в отсеке для сумок. Сложив покупки в пакеты, супруги направились на выход, а тележку поставили на место. Спустя некоторое время в магазин зашла пенсионерка, взяла эту же корзину и направилась за продуктами. На кассе после того, как она опустошила тележку, увидела чей-то кошелек. И вместо

Ясная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2-6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
4: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
5: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании.

0: получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Апранайся, одень необутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Достоверно. Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +18, +20.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Подведены итоги выставки конкурса «Бренд личины» в мегаформате, которая стала одним из событий Дня города. Участникам необходимо было превратить главную продукцию своих предприятий в гигантские арт-объекты. Дипломы в номинациях получили все участники конкурса. Третье место разделили торфабрикетный завод «Детва» и Лидский историко-художественный музей. Второе – ледопищеконцентраты и ледохлебопродукт. Первое место взяла Лидское ЖКХ. Гран-при достался Лидскому молочно-консервному комбинату. Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии провел оценку содержания территорий детских игровых площадок города и района. По результатам обследования чаще всего выявлялись нарушения в части исправности игрового оборудования, содержания в исправном состоянии покрытия спортивных площадок, скашивание и удаление скошенных сорных растений. Выданы документы для проведения работ по устранению нарушений, сроки остаются на контроле. Надзор за содержанием территорий детских игровых площадок продолжается. В Лидском историко-художественном музее открылась персональная выставка Романа Бондаря. Экспозиция «После удара. Остро, хрупко, иначе» представляет уникальные работы, выполненные из битого и колотого стекла. В день открытия посетители смогли лично пообщаться с автором, узнать о тонкостях

0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем временами дожди. Ветер западный 2-6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 18-20 градусов тепла.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

что нравится. Лидер.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,